0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.

0: Azaliy dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: sevimli taronalar non-stopi. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: sevimli taronalar non-stopi. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов.
2: Радио Маркер.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Мне вчера позвонили друзья из прошлого. Из прошлой географии и времени. Я смог изобразить радость. Соврал, что сам хотел, но где-то потерял номер. Ты в Москве, спросили меня. Но где же еще? Где же еще? Смог я ответить. Мне сказали, что кто-то совсем пропал. Кто-то наконец женился, а кто-то умер. Я нашел какие-то слова, я спешил говорить, я был занят. А сегодня я поднял лицо в московское небо, чтобы высушить глаза.

Город всегда в новостях. В этом городе, кажется, происходит все самое важное. Почему так кажется? Почему? В нем растворилось и исчезло так много людей, и от них уже нет никаких новостей. Или я растворился? И где мои новости? Мне так часто хочется окликнуть людей, которых, мне кажется, я знаю. И мне чудится, что каждый громкий возглас или крик клаксона

Этот город убеждает. Кто приехал, тот прав. Кто остался, тот прав тем более. А я уже запутал следы. Меня уже не отличить от тех, кто родился именно здесь. Где меня ждут? Где мне рады? Где обнимут меня крепче и искреннее? И почему мне так важно, рада ли мне московское небо? И обнимет ли меня небо

0: mahzunlik,
1: tinimsiz mehnat
0: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
1: Bizda
0: kuz.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: sevimli radioda nafosati ila qarshi olingan oltin ko'z mavsumi.
1: Markaz radio
2: в эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Радио Маркет.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Алло.
3: Да.
2: Я ассалому алейкум. Саларыңыз яхшы мысызсыз, чарчамасыздар. Мали газетада реклама бойынша телефон кылып отырдым. Танышаман деген экенсиз. Ерге деймен отырып калмадым. Сиз шунга телефон кылып отырдым. Алло.
3: По-русски говорите.
2: О, Худо, русский деп атты. Чичче яхшы билем мен шунга неме да. Девушка.
3: Да.
2: Привет.
3: Привет.
2: Спасибо. А вот газета реклама ты там есть? Вот это. Алло. Алло.
3: А, хотите познакомиться?
2: Да, да, да, да. Знакомиться, да, да, да, да, да.
3: Ватек.
2: Да?
3: А где мы с тобой встретимся?
2: А, давай вот это, давай лучше вот ипподром. Ипподром. Под лошадь стоишь? Бля, сам ипподром мы?
3: В ипподроме под лошади что?
2: А, вот ты иди другим маузом тофоном звану.
3: А как я тебя узнаю там?
2: Это Хайкал, не бойся, не слышно.
3: А как я тебя узнаю там?
2: Катя, не слышу, связь, Йоман, антенам чуть-чуть вот. Алло.
3: Ну в чем ты будешь одет?
2: Эй, не кричи на меня, э. Не, багараза манге. У меня костюм будет.
3: Какой?
2: Парачпар.
3: Какой?
2: Да вот, белый-черный, белый-черный, белый-черный. Вот, везде белый-черный. Потом плата есть, как негр.
3: Рубашка, что ли?
2: А, рубашка. Я негр говорил, да?
3: Какая, черная, что ли?
2: Да, да. Извини, адашки там, Катя. А, да, вот. Потом у меня серый шим есть. Шим.
3: Серый чего?
2: Брюки. Брюк.

0: брюки, брюки.
1: А еще?
0: А еще внутри трико есть. Еще чуть-чуть холодно.
1: А еще?
0: Че, я умараканцы. А еще после трико там большой размер штаны есть, как ты?
1: А еще?
0: Ой, болденды! Я все, я буду, я буду, я не надо все, я вот там ел травы. Катя!
1: Да?
0: Потом я два носки одел, на всякий случай, холодно. Один носки у меня вот чуть-чуть дырка. Ничего, да, второй я сверху одену, не видно будет, Катя?
1: Да.
0: Да, там хидио, еще зовет там. Нормально, нормально. Катя?
1: Да.
0: А у тебя какой цвет колготки будет?
1: Колготки зачем?
0: Извините. А у тебя там джемпер будет, джемпер?
1: Джемпер?
0: Да.
1: А, ну я буду в черных брюках и в белой водолазке.
0: Водолаз?
1: Да.
0: Ты что, озеро купаешь, да?
1: Нет, это одежда такая.
0: Катя?
1: Да.
0: Вот у нас свадьба будет, и вот артисты придут там. Джингер-джингер, ашила, потом вот карная, сырная, худахалаза. Нас нет везде, там вот это артист придет, вот это, есть? Баран бойли, бору, ослингина.
1: Кто такой?
0: Сердор Рахимкон там.
1: А он хорошо поет?
0: Вот, четкий поет он.
1: Да?
0: Есть зор, вообще зор было.
1: А он красивый?
0: Не очень, не очень. Манолым да чепуха он.
1: Ты лучше, да?
0: Я вообще лучше, эй, вообще.
1: А он на кого похож?
0: Он, знаешь, на кого похож? Вот это Кащей Бессмертный есть?
2: Сангома Усталяре.

hangoma ustalari. Bir og'aynimiz uylandi, uylansa haligi og'aynimiz Moskvada o'qib kelgan qishloqda Rossiyada. Og'aynim aytdiki, san ichida tuzukroq o'qigani bitta sansan. Shu Moskvadan bitta og'aynim kelyapti. Haligi og'aynimga shu o'zbekni to'yinib, tushunmagan narsasini ruschasiga bir perevod qilib tursang, aytib tursang, sen gap bo'lishi mumkin emas. Dedim, ichida bitta shustrisi, sal ruschani biladigan normal o'zimda boshqasi yo'q. Haligi qishloqda to'yi, haligi qarasam, vupshim rus ekan u. Haligi qarab, "Привет" dedim. Ko'm-ko'k ko'zlar bilan sochlar uzun bunday qaradim. Endi kirib keldi, to'y boshlandi, to'yni tushuntiryapman. Katta stollar. Вот это наш узбекский свадьба никах. Вот дастархан, самса, памса, кази карта, вот бешбармак, вот норен, вот шилпилдак. Всё. Топайт, не тушуntiryapman. Вот. Ты сегодня кё жорада? Что? Вот перед кёвом ты стоишь, да? Ты кё жора? Ты ему научил ургаттингме хаммасини? Неман ургатс? Что надо учить? Что он сам не знает, что ли? Zayn bo'lgani bilan baribir kuyov jo'ri o'rgatib turadi-yu. Buni kirdi chiqdi. Yo'qsa. Vas, ne tu chimildiq? Cho dedi. Vas, chimildiqiz? Kako chimildiq? Voy. Vot dom stoyit, tam ugli balshoy zanemiz, parda stoyit. Tam posle svadbu. Jinih i nevesta tam zaydut na pardi, tam balshoy korpacha, murpacha. Vot takoy qavat-qavat, a tam budi chimildiq. A cho tam budi? Здесь не смогу сказать, иди, qulog'ini berdim. O'sha dedim, bergan ekan. А там зайдет, все кульминация там будет. Там все кульминация будет. Знаешь, такой дуб гапарса, малега. Это не чмылдык. Это изнасылдык, ты, да? Я, у нас такой обидчик, да? Вот у нас есть еще, после этого у нас есть суннатой. Вот сегодня хошара. Вот мальчик ходит там, чапаны, зар чапаны. Голову там салла у него, топича. Вот этот хошара с ним кушал. Его тоже свадьба сегодня. Какой свадьба? Это суннатой. А что за суннатой? Ты не знаешь? Что, у вас нет, что ли, суннатой, а? Суннату – это обрез. Что обрез? Ну, вообще ты не знаешь. Ты как... Вот придет человек, маленький мальчик лежит, мулла придет, у него маленький ножик. Потом ему один липушка на свой рот засунут, потом с пчагом. Вот голову отрезает. Кого мальчик ушел? Какой мальчик? Ты джинни, что ли? Вот пульбульча есть, его голову видит, все отрез. А потом трогосянкайчи кылар, хой кылар. Вот будет у меня, это будет твой воля. Знаешь, вот у вас обичие, у вас традиция. Вот, хороший узбекский народ, у вас вот такая своя свадьба. Все остались, бізде башқаша хамасы. Али улаге, у нас есть чаллары. Что это чаллары? Это чаллары на русском будет чаллары. Это чаллары совсем другое. Там семь блюд все. Сначала самса, норен, машхорда, потом табака, собака, потом ош последний. Это норен, все там, все женщины сидят. Это совсем другое, это обича. Алиги деса, алигиям. Ана той, мана той. Мам, бір ертаке чупогандай болдым. Ана шы тойымызды көрді, өзбейді тойыны көріп, мүнчі урфуадатке бой. Тойды көріп, хавас қылым, дейді. Илайым, еш қачан урфуадаты ек алмаген, өзбегімізді мана шы урфуадатке бойсынген, тойлара хамейші қонат олады, тойла болу өрсін. Хамейші тойлада, біз санаткала келіп, қызматты қылы өрейлі. Рахмат, еш қачан. Xayol surishdan, oyoq yurishdan, yurak urishdan, lab kulishdan hech qachon to'xtamasin.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио «Маркес».

Снова в трип, валит бит, наши чувства, Боинг, пристегнем ремни. Что мне нужно от тебя, детка, знай, это сладкий вайб, но нем позже зай. Полуголый тон, звездопад, смотри, красивый вид, ведь рядом ты. Расплываются тени, волнуюсь, будто на сцене.

0: Bir tizeydi ustida o'sgan gul. Inson gulni ko'rsatadi. Tagidagi tizeydi emas. Mana Petrasan shunday kelib Qo'qonga borib qarasa, Qo'qonliklar turib olib askarchilar bu tomondan turib, "O, Mamajon aka, o'labbay. Gulmisiz, rayhonmisiz, sumbulmisiz?" aytganizman. "Yo, o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz? Televizorga o'xshatdim." Televizor bo'lsam nima qilardingiz? Televizorning orqasida antenna tiqadigan joyi bor-ku. Mana shu yerda antennani tiqib rasa bichirlatardim. Пулса, аль Петроса, нам, что за это анекдот тебе? Это не анекдот, это аския. Что это аския? Вот четыре человека там стоит, а вот здесь четыре человека стоит. Друг другом прокаливаются, это называется аския. Здесь аллегия. Мы тоже так и сделаем, да? Аншлака Борвалу, Биогата Туркши, Галькилла, Биогата Петросан, Турвалу, Бошлап Коптали, Рустлида. Демак, аския Рустлида. О, Галькин. Аллегия, Лаббай, как будет Лаббай? А, Чоббай, ты гвоздика или райхан или джамбул? Как вы скажете? Я тебя похож, депту. На чего похож, депту? На телевизор похож. Ха, если я был телевизором, что ты сделал? Вот сзади телевизора там гнездо есть, там антенны засунь, потом бюджер-бюджер сделали.
1: Сангома усталяры. Мадина Бонова.

0: Алло.
1: Алло.
0: Да.
1: Привет.
0: Здорово.
1: Слушай, как правильно, Молли или Малли?
0: Молли.
1: Молли.

0: zavq ol.
1: Монако, расставаться нам пора. Ты за все меня прости, что придется отпустить.

0: эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: Столица час.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.